подключай и ешь шоколад. Ешь чай карпатский, карпатский, тибетский, индийский.